Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

0: вот так вот. Мы настолько соскучились, что вышли в эфир в 6 часов 59 минут. Всем доброе утро. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Где наши аплодисменты?
1: Доброе
0: не слышим.
1: Утро.
0: Где ваши руки?
2: Вот доброе они. Утро всем тем, кто уже проснулся вместе с нами раньше нас или прямо сейчас. Вне зависимости от того, где бы вы ни находились, в кроватке, уже в машине или на работе, мы желаем вам хорошего дня, конечно. Вы вообще просто тигринные молодцы, я бы сказала. Мне, кстати, дочь недавно говорит: мама, почему ты всех тиграми называешь? Я говорю: тигр же красивая. Она говорит: красивая. Я говорю: уверенная. Она говорит: уверенная.
0: Все, вопросы еще есть.
2: Пусть я буду тигры.
0: Вот, замечательно. Ну что, тигрята и тигрицы, начинаем утро. Как всегда, много чего интересного, много классной музыки, много полезной информации. Конечно же, игры с подарками. Все здесь на Радио НС для вас.
2: Ну и, конечно, помним, ребятки, котятки, тигрятки, все-все-все, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть. Проверяю трансляцию. Есть она на сайте ns.kz, в группе ВКонтакте. Мы везде вам
0: можно
2: машем.
0: Можно вам помахать.
2: Доброе утро.
0: Отлично.
2: Ой, я готова целоваться.
0: Отправляю тоже воздушный. Ну что, самое время начинать утро. Всем классной среды. Погнали.

0: Ну что, тигрицы и тигрята, обещали крутую музыку? Вот, пожалуйста, получайте. Крутая рубрика, которая называется таки «Крутой настрой». Здесь мы слушаем с вами каждый день классные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну и самое главное остается за вами. Вы голосуете за них в нашем телеграм-канале «Радио НС». И через несколько мгновений появится и песня сегодняшняя, и голосовалка, и еще хэштег месяца «Май-2026». Май у нас был с вами активный на празднике, на прогуливание, скажем так. Поэтому, если какую-то песню вы пропустили, перейдите по хэштегу, увидите все и проголосуйте за каждую.
0: Что мы сегодня слушаем?
1: Сегодня мы послушаем старого доброго Словецкого, он же Константа, участник группы Константа, творческое объединение Газголдер когда-то было такое, ну, басты, да, все помнят. Кстати, я не знаю, сейчас Газголдер есть, нету.
0: Но, в памяти, в общем, точно есть.
1: Человека зовут Валентин Александрович Преснов, и его песню «С ней за ручку», ну, она вообще «С ней» называется, знают многие. И даже если...
0: Я не знаю.
1: Мне кажется, ты ее услышишь, ты поймешь.
0: Там я не знаю. Я ее чуть-чуть послышала и не поняла.
1: Ключевые слова есть. Пусть нам кружит голову месяц май. Когда как не в мае.
0: Когда как не в мае, да. И прямо сейчас слушаем ее в эфире. Ну, а вы переходите в наш телеграм-канал и, конечно же, голосуйте.
2: Пусть

0: вас, а у меня такой легко-лирический шлейф остается утром в среду после этой песни. И я, конечно, буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Да, друзья, подписывайтесь. Кстати, там уже висят треки по сегодняшний день, который мы слушали весь май. Ну как весь май? Пол мая. Да, позади.
0: Половина мая.
1: Половина, да. И пусть нам кружит, как говорится, месяц май до голову.
0: Да.
1: Заходите, голосуйте, ну а в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Биш, и впереди я расскажу, можно ли срывать одуванчики, друзья, не пропустите.
2: Давай. На радио МС.

0: Шоу «Беж» на радио НС продолжается. 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну и прямо сейчас расскажу, за что можно получить штраф, девочки-мальчики.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, можно ли срывать одуванчики.
1: Так.
0: В Казахстане теперь можно получить штраф почти 13 миллионов тенге за одуванчик.
1: Серьезно?
0: Но не за любой. Да. Угу. Речь только о редком краснокнижном виде. Коксагас называется. Угу. Он растет в основном на юге страны и находится под угрозой исчезновения. В Алматы, кстати, тоже есть этот вид одуванчиков. По словам вице-министра, на самом деле он внешне вообще не отличается от обычного одуванчика. Надо, чтобы они провели, наверное, инструктаж. По словам вице-министра экологии, за уничтожение этого растения предусмотрен штраф 3000 МРП. Кстати, за срыв редких тюльпанов тоже можно получить штраф больше 11 миллионов тенге. В общем, с одуванчиками будьте аккуратны, друзья.
1: Но тем более, конечно, если невозможно распознать, какие обычные, какие нет. А как же венки вот эти вот плести, помнишь, большие?
0: А вот нет, нельзя теперь срывать. Кто будет за ипотеку платить? Чем? Будем платить
3: Растите
0: за ипотеку.
3: Растите в своем огороде и плетите венки на здоровье.
2: Улимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, друзья, не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 13 мая, среду. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня день проверки на выдержку. Чем спокойнее вы реагируете, тем больше получаете.
0: Тельцы, кто-то может недооценить вас, и это даже сыграет вам на руку.
1: Близнецы, не пытайтесь все объяснить. Ваши действия сегодня убедительнее слов.
0: Раки, день подсказывает замедлиться и не принимать решения на эмоциях.
1: Львы, внимание окружающих будет приковано к вам. Используйте это в своих интересах.
0: Девы, сегодня выгодно отпустить жесткий контроль и позволить событиям развиваться естественно.
1: Весы, неожиданный поворот может резко поменять ваши планы, но в лучшую сторону.
0: Скорпионы, ваша сила сегодня в умении видеть скрытые мотивы людей.
1: Стрельцы, день располагает к спонтанности. Именно она приведет к яркому результату.
0: Козероги, не цепляйтесь за старые схемы сегодня и больше радуйтесь мелочам.
1: Водолеи, странная идея, пришедшая сегодня, окажется немного и намного даже перспективнее, чем кажется.
0: Рыбы, кто-то рядом даст вам важный знак или подсказку, не пропустите ее.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 7:30 в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, готовимся к Нихабару?
0: Да.
1: Наши любимые рубрики с голосовыми сообщениями, где вы высказываете свое мнение, и все это дело мы тщательно обсуждаем.
0: Да, поэтому записывайте наш WhatsApp номер, вдруг он у вас не сохранен. 8-775-106-2011. Именно туда нужно будет прислать свое голосовое.
1: Ну а тема сегодняшнего эфира... Мотоциклы. Сектор приз на барабане мотоциклы.
0: Так.
1: За вы или против? Расскажите нам, пожалуйста.
0: Да, ну и мы, конечно же, своим мнением впереди поделимся. Пишите свои голосовые.
2: На радио МС.
1: Мы далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на Рахат-фест.
3: До завтра.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: что, ребятки, пришло время нам с вами попеть в эфире Радио НС. В игре сейчас спою, и не просто попеть, а побороться за 2 билетика на Рахат-фест.
1: Да, Рахат-фест пройдет 23 мая на Первомайских прудах. Там вас будут ждать такие звезды, как Крайм Волшебник, Fly Project, The Queen, Райм Зиверт и Белучи. Обязательно нужно сходить на это мероприятие.
0: И даже если вы находитесь не в Алматы, но давно собирались посетить наш прекрасный город, вот считайте, повод у вас есть, если выиграете билетики. Поэтому отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Да, и нам нужны 2 участника. В заявке обязательно пишите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Пеш» на Радио МС.

0: Сейчас спою.
1: Ох, mm-hmm. Вообще, бессовестные некоторые наши кандидаты на игру сейчас спою, потому что вот отправляют свои заявочки, mm-hmm. а потом до них не дозвонишься.
2: А потом они обижаются, что вот-вот мы отправляем заявки, а нас не выбирает рандом. Выбирает еще как. Только вы почему-то не берете трубки. Ну, да. Почему?
1: Но, ладно.
2: Извинитесь.
1: Не все такие редиски. У нас есть прекрасная Салтанат с Таразом. Салтанат, доброе утро.
2: Привет, Салтанат.
3: Доброе-доброе.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Салтанат, у тебя там или громкая связь, или автомобильная гарнитура. Отключай ее, чтобы мы тебя хорошо слышали.
3: Так, да. Я сейчас сделаю, паркнусь.
2: Пока переключаешься, мы познакомимся со вторым участником. Его зовут Милан, и он из Алматы. Милан, доброе утро.
1: Доброе утро, Милан.
4: Привет, привет.
2: Привет.
1: Вот, Милана звонко прям слышно, mm-hmm. Отлично.
2: Ну что, друзья, боремся мы за два билетика на Рахат Фест, который состоится 23 мая на Первомайских прудах. Ну а голосовать за вас, естественно, мы все дружненько будем в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому все голосующие отправляются уже туда. Кто не подписался, подпишитесь обязательно. Ну и, собственно, пришло время нам попеть. Угу. Салтанат, ты была первой на рандоме. Ты готова?
3: Так, 3 секунды. А можно я уступлю свою очередь?
1: Ну, давайте уступим очередь Милану. Милан, ты будешь петь первым с легкой руки. Салтанат, пока она паркуется. Салтанат, ты пока микрофончик свой отключи, пожалуйста, потому что мы слышим все, что происходит в твоей машине.
2: Да, Милан, сразу после гонга можешь начинать петь.
4: Хорошо. Ветер шумит негромко. Листва шелестит в ответ, идет не спеша девчонка, девчонку 16 лет, но свою лет 16 много узнала она. В крепких мужских объятиях столько ночей провела. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе.
1: Вау! Мне кажется, что Милан выступал вместо Сереги Жукова в Алмате 2 дня.
2: Вот я их там и веду, да? Да, как будто бы ты выступал.
1: Либо была просто на концерте, она точно
2: знает.
1: Да,
2: мне издалека просто не видно было, показалось, что как будто бы Милан. Я еще тогда стояла, думала, Милан что ли?
1: Милан, конечно, как будто бы вот фотографии на аватарке постройнее. Все-таки он не Сережка, но голос,
2: с моим зрением, знаешь, дорогая, там такое можно увидеть. Ну что, Салтанат, как у тебя там дела с парковкой?
3: Да, на линии. Слушаю, жду.
2: Отлично. В Таразе все-таки с парковкой все дела обстоят намного легче и проще, чем у нас.
3: Намного легче. Я уже...
2: Отлично. После гонка ждем твое исполнение.
3: И стою. Так, я спою гимн многих девушек. Бриллианты.
2: Давай.
3: Виагра.
2: Давай.
3: Не хочу теряться в сомнениях. Выбирать один из 100 вариантов. Все они прекрасны без исключения. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Лучшие друзья девушек — это бриллианты.
1: Вау!
3: Последний, это как будто бы... Каспи-счета тоже.
1: А, номер Каспи-счета тоже.
2: Вот, молодец.
1: Наша девчонка, наша, мы поняли.
2: Висит уже голосовалка. Друзья, скорее бегите в наш телеграм-канал. Там все просто. Радио НС вводите, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте.
1: Ну и совсем скоро вернемся вместе с ребятами подводить итоги.
2: Да, в эфире Радио НС.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Друзья, пока есть время, скорее зайдите в наш телеграм-канал Радио НС, конечно же, подпишитесь. И под последней голосовалкой, где у нас стоят Милан из Алматы и Салтанат из Тараза, обязательно проголосуйте, потому что именно вы решаете, кому сегодня достанутся два билетика на Рахат Фест.
2: Ну а те, кто проголосовали, могут присоединиться к нашей трансляции, которая наконец-то восстала и в телеграм-канале Радио НС, ну еще плюс есть на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Угу. Давайте, ребят, проверим, на месте ли они. Салтанат, Милан, вы тут?
3: Да, я на линии.
1: Отлично. Все, отлично. Теперь можно останавливать нашу голосовалку и узнать, кто же пойдет на Рахат Фест.
2: Так, вижу, что проголосовало сегодня 186 человек за наших участников.
1: Так.
2: И сегодня со счетом 18-82 побеждает Милан из Алматы.
1: Вау!
3: Ура!
2: Милан, мы тебя поздравляем. Два билетика на Рахат Фест 23 мая твои.
1: Поздравляем.
2: Спасибо, знаешь, как бы не нам на самом деле, но все-таки нашим радиослушателям, которые голосовали, и теперь ты просто так от них не отмашешься и не отмажешься, потому что тебе придется зайти в телеграм-канал Радио НС, найти голосовалку и там в комментариях оставить кружочек со своими словами прекрасными.
1: Договорились?
3: Да.
1: Отлично.
3: Ага,
1: ну
3: хорошо.
1: А Салтанат, желаем отличного дня. Дорогая, не расстраивайся, пиши еще. У нас очень много подарков для всех наших радиослушателей. Договорились?
3: Конечно.
1: Со всеми договорились.
2: Какие мы договорливые.
1: Да. Все, классного дня вам желаем. Мила, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои призы. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою. Разные мысли. У нас все находится в надежных руках, но не в наших. Жарнама.
4: Қанттың холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бір нешерет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халқыралы стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
5: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300000981118.
6: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Два часа эфирного времени у нас впереди. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу о пяти знаках зодиака, для которых эта неделя будет счастливой.
2: Да ты что? Интересно. А также в этом часе мы, друзья, с вами послушаем «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, друзья, мотоциклы за, вы или против. Будет интересно послушать.
3: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина мы обязательно разыграем в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накопилось уже 80 тысяч тенге.
3: Ну и, конечно, бегом все, бегом в нашу трансляцию на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Там нас показывают.
2: Вот. И помните, да, что радио теперь можно не просто слушать, но еще и смотреть.
4: Шоу «Беш» на радио МС.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, значит, ловите крутейшую информацию.
1: Что там, что там?
0: Астрологи назвали знаки зодиака, для которых эта неделя с 11 по 17 мая будет одной из лучших. И это нам все приносит новолуние в Тельце.
1: Обалдеть.
0: Ну, короче, знаки зодиака по очереди, их 5 штук. Первый это Тельцы.
1: Луна, ну, естественно, луна в них.
0: Луна в рыбах в начале недели оживляет старые связи, после чего луна в Овне, бла-бла-бла. Короче, в общем, говорят, сделайте шаг и соберитесь силами. Mm-hmm. Новолуние подтолкнет вас вперед, и самое главное, не поддавайтесь негативу, потому что это...

0: это ваш шанс выйти из застоя и вернуться к своим лидерским качествам.
1: Поняли, тельцы?
0: Следующий знак зодиака – раки. Глоток свежего воздуха у них на этой неделе указывает на потенциальные возможности, которые ждут, а возможности обещают прям мощные. Практические решения для продвижения вперед будут приходить практически сами в вашу умную прекрасную головку. Но еще говорят, чтобы не тратили вы денежки на пустяки, а лучше записывали свои свежие идеи.
1: Так.
0: Следующий знак зодиака. Та-да-да-дам! Девы!
1: Где вы?
0: Конечно, ожидайте повышения мотивации и оптимизма в отношении ваших карьерных целей, и все это на этой неделе. В общем, исследуйте окружающий мир, говорят астрологи, и темп жизни обязательно изменится. Дисциплина будет даваться легче, потому что есть мотивация и силы, и желание работать над достижением своих целей.
1: Мотивацию надо поднимать.
0: Да. Следующий знак зодиака – это скорпионы. Скорпионам немножечко принесут испытаний, но это даст ценные уроки, настолько ценные, что если вы проявите к себе трепет и к себе, и к вашему партнеру заботу, то будет в вашей жизни любовь, говорят астрологи. Ну и последний знак зодиака в этой цепочке – это Козерог. Связи, которые ценят козероги, становятся крепче по мере того, как неделя развивается. Будет присутствовать элемент исцеления и размышления. Рекомендуют вам контролировать свой гнев и быть готовыми выслушать других. В общем, уважайте мнение других, будет вам счастье и больше общайтесь с хорошими людьми.
1: В особенности это с тельцами, с девами,
0: с раками,
1: с раками и со скорпионами. Да, вот и будет вам счастье, а то что даже.
0: Да, пойдем, конечно,
2: Шоу на радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Құмырсқа илеу жанында орналасқан ерекше минерал құмырсқа анар тасы деп аталады.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
4: Реклама на радио МС 356-6000.

0: 8:17 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается, но впереди у нас код судьбы. И на сегодняшний день, 13 мая 2026 года, потрясающий день, в среду, расскажет Джазира Сербаева, чего нам ждать. Код судьбы прямо сейчас на радио НС. Делайте громче.
1: Код судьбы на радио НС с Джазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. Среда, 13 мая. День сегодня лучше провести расслабленно, а также отпустить обиды и страхи и простить тех людей, с которыми вы давно в ссоре. Не стоит проводить крупные финансовые операции, вложения и инвестиции, например, покупка квартиры. Хорошее время для очистки территории, уборки, расхламления вашего гардероба и для освобождения новой энергии ци, то есть освобождаемся от старой энергии. Я желаю вам отличного дня. До новых встреч.
1: Код судьбы на радио НС с Джазирой Сербаевой.
0: Спасибо, Джазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня по просьбе наших радиослушателей мы подняли тему мотоциклов, мотосезона. Расскажите, за вы или против?
0: Не, ну самого мотосезона никто, я думаю, не против. А вот когда под окнами они начинают... Я обещала себе, что я не буду сегодня той самой ворчащей бабкой, которая ворчит на этих мотоциклах.
3: Что-то пошло не так,
0: и все как в тумане, девочки. Ничего не могу с собой поделать. Люблю я их.
3: В защиту мотоциклистов я скажу, что они как раз-таки обычно адекватные участники дорожного движения, в отличие от мопедистов. Mm-hmm. Вот мопедисты любят поставить себе глушители такие, чтобы на весь район
0: мотоциклисты,
3: орали.
0: Сорян, чуткие вы парни.
3: Вот эти вот доставки, которые нам привозят, это вот те самые в час, в два ночи, которые делают. И вот это они.
0: Да.
3: А настоящие байкеры, мне кажется, они так не делают.
0: Вот, кстати, если вы хотите погонять, вот реально едьте туда на мотокросс и погоняйте от души. Ну а вы, друзья, делитесь своим мнением, рассказывайте в голосовых сообщениях и присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Шоу «Беш». «Беш». На радио МС. Разные мысли. Ох уж это моя скромность. Не люблю, когда меня хвалят. Хуже этого только, когда хвалят не меня. Жарнама.
4: Мамыр кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Ребята! 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают по номеру 775-106-2011.
3: Давай, что там про мотоцикл?
4: Доброе утро, Шубиш. Доброе утро, Казахстан.
2: Доброе утро,
3: Олжик.
4: Поверьте мне, взрослые, поверьте мне, дети, нет ничего лучше на свете. Катался все детство я с дедулей на мотоцикле в люльке.
2: Я тоже каталась.
3: А я никогда не каталась в люльке.
2: Обожала это дело. Кстати, сейчас, интересно, существуют такие мотоциклы? Прокатите нас, пожалуйста, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, дорогие девушки.
2: Привет, доброе утро.
5: В детстве меня каждый день, приезжая с работы, катал дядя милиционер, сосед мой, на мотоцикле «Урал». И я вот сейчас до сих пор помню те ощущения, и мне так хочется, у меня такая мечта купить себе байк, мотоцикл и исполнить свою мечту. Я так и не катался на мотоцикле. В детстве у меня был мопед, на котором я сломал ногу, так я и на мотоцикл больше не сел, ни на мопед. А так у меня есть огромная мечта купить, иметь себе классный байк, чтобы вспомнить детство. Те ощущения, это незабываемое. Всем хорошего дня.
3: Хорошего дня. Мотошколы, свяжитесь с нами, здесь могла бы быть ваша реклама.
2: Это точно. Идем дальше.
6: Девчонки, привет.
2: Привет.
3: Доброе утро.
6: Казахстан, всем привет. Всем хорошего дня.
2: Спасибо.
6: Я за мотоцикл.
3: Так.
6: То есть это тоже транспорт и очень удобный.
3: Катает человек, походу. Судя по тому, как коротко он это сказал, катает.
2: Так, идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
2: Привет.
7: Я очень положительно отношусь к мотоциклам. Это, ну, как обычное средство передвижения, за исключением, когда спишь ночью с открытым окном и сиганет какой-нибудь мотоцикл на полную громкость. Прям сон моментально улетучивается. Поэтому просьба, чтобы мотоциклисты ночью, особенно в теплое время суток, ночью не ездили ради хайпа. А так, всем удачного дня, пока-пока.
3: Какое мягкое, корректное пожелание. Ну, не знаю, как астанинские райдеры себя ведут, но алматинские, ну, блин, так не делают.
2: Переезжай, бодяр, в Алмату. Все, да. Мы решили
3: нам
2: твой
3: поближе,
2: вопрос.
3: Да,
2: идем
3: и
2: дальше.
3: И группу
2: сюда
3: привози.
2: Кстати, да, и в чат нас добавь.
8: Девчонки, привет.
3: Доброе утро.
8: Животрепещущая такая тема, блин, ну, на целое лето. Я не против мотоциклистов. У меня и жена мотоциклист, у меня и дочь мотоциклист.
9: Поверните направо.
8: Скоро, может быть, и младшая дочь мотоциклист.
3: Вау.
8: Возможно, станет.
3: А папа-то на машине едет.
8: Вот мопедисты, вот эти безобразники, да. А настоящие мотоциклисты, настоящие байкеры все делают по правилам. Они молодцы. Всем удачи и хорошей недели.
2: И вам тоже удачи, Тимур. Димур даже прислал фотографию своей жены, а там реально кошечка сидит на мотоцикле.
3: Кошечка, я сейчас пойду посмотрю.
2: Обязательно посмотри. Ну а вы, друзья, присылайте свои голосовые еще и еще по номеру 775-106-2011 и расскажите, за мотоциклы вы или против.
0: Не хабар,
1: родной.
0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
3: Но уже через несколько минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина. Кому из вас, друзья, нужны 20 литров бензина?
1: Где ваши заявки? А, правильно, именно с этой минуты нужно отправлять свои заявки. Какие молодцы. Обычно в это время у нас штук 100 заявок было. И все делали неверно, неправильно.
0: А сейчас все уже научились ждать той самой отмашки, поэтому да, отправляйте свои сообщения в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны два участника в заявке. Обязательно пишите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Тосанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: Ну что, друзья, игра «Пит-стоп» 8.40 на Радио НС. Все, как обычно, все по плану.
3: Да, и у нас, как обычно, есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Талгат из Астаны. Талгат, доброе утро.
2: Доброе утро, Талгат.
3: Привет,
2: что
3: Талгат.
2: Что-то мы тебя плохо слышим.
3: Да, наладь, пожалуйста, связь, потому что играть будет сложно. И второй участник, Светлана, тоже из Астаны. Света, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Привет, привет. Ну что, Талгат, что там у тебя со связью? Скажи что-нибудь.
5: Все, у меня хорошо.
3: А, все,
2: вот
3: отлично.
2: Вот стало получше, да. Ты, пожалуйста, не хулигань, не подключай ни гарнитуру, ни громкую связь, ни наушники, а лучше припаркуйся, если есть в этом необходимость.
3: Угу. И знаете, что я хочу спросить у вас? Вот, ребят, вы же из Астаны, зачем вам бензин? У вас ЛРТ вот-вот со дня на день открывается. Вы что, зачем вам бензин?
4: На природу ездить.
3: Вот это хороший ответ. На природу надо. Так.
5: ЛРТ далеко остался.
3: Отлично. Даже так. Да, хорошо.
2: Это как у нас метро, в принципе, прямо по Абаю.
3: Вообще не по пути. Ну что, есть у нас для вас три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет у нас 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Балхаша в Кызылорду. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Талгат, как ты думаешь?
5: Я думаю, что 700.
2: 700 километров. Ответ принят. Светлана, твой ответ?
4: 650.
2: 650. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько часов мы будем идти пешком, согласно Яндекс.Картам, без остановки из Балхаша в Кызылорду? Света, как ты думаешь?
4: Думаю, что часов 18.
3: Хорошо, а твой ответ принят, Талгат?
5: Ну, думаю, что 100 часов.
3: 100 часов, отлично, ответы приняты, идем дальше.
2: Скажите, пожалуйста, а пока вот мы будем шагать пешочком из Балхаша в Кызылорду, сколько шагов мы нашагаем? Талга, твой ответ?
5: Ну, 1,5 миллиона.
2: Полтора шагов. Миллиона. Ответ принят. Света, твой ответ?
4: Думаю, 2.
2: 2 миллиона. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики и девочки, если мы с вами на машине едем из Балхаша в Кызылорду, нам нужно преодолеть 1240 километров. И здесь Талгат оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя.
5: Спасибо.
3: Второй вопрос. Сколько часов мы будем идти пешком, согласно Яндекс.Картам, без остановки из Балхаша в Кызылорду? Правильный ответ – 242 часа, а точнее 10 дней, 2 часа и 35 минут. Здесь у нас был ближе Талгат. Талгат, аплодируем тебе второй балл твой.
2: Я бы еще поаплодировала Светлане, потому что она, ну, прям шибко в себя поверила за 18 часов прошагать такое количество километров, даже если считать, что 650 километров по ее меркам расстояния. Света, ты просто мощь, молодец. Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько шагов пешком мы нашагаем без остановки, согласно Яндекс.Картам, из Балхаша в Кызылорду. Правильный ответ – 1 556 532 шага, согласно Яндекс.Картам. И здесь Талгат тоже был ближе. И со счетом 3-0 побеждает сегодня Талгат, ну а бензин улетает в Астану.
3: В любом случае, в Астане будет бензин. Свет, ты можешь, конечно, перехватить, чтобы Талгату не досталось, но Талгат, ты, я надеюсь, заберешь свой приз, а Света у нас в следующий раз обязательно что-нибудь от Радио Энеста выиграет.
5: Спасибо большое.
3: Что, ты расстроился, что ли? Если ты расстроился, нет, мы можем тебе не отдавать приз.
2: Где эмоции? Где драйв?
5: Я очень доволен.
2: Вот, вот уже лучше. Света, а ты все-таки смотри, голубей, которые будут лететь с талонами на бензин, который мы сейчас отправим, ты там, если что, перехватывай, чтобы долгоценность ощущала.
4: Хорошо, перехвачу одного голубя.
3: Все, хорошего дня вам желаем. Астане огромный привет и продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу Беш на Радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Жапонияға шайды сопа келіп, бастапқыда ол тек ғибадатханаларда медитация кезінде сергектікті сақтау үшін қолданылды.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Cardio Active Taurine от компании Evalar. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Cardio Active Taurine Evalar – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Cardio Active Taurine от компании Evalar.
3: БАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019500003E009811118 от 29 ноября 2018 года.
4: Майкия. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-те.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Өзім музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурсина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час у нас с вами в запасе еще есть. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И тема сегодняшнего эфира звучит так. Мотоциклы. За или против? Расскажите, нам будет интересно вас послушать.
4: Ну и также будет интересно вновь попытаться взломать наш банкомат. В банкомате в нашем лежат денежки. Сколько там уже? 75, да?
3: 80.
4: 8.
3: Да.
4: 80 тысяч тенге вы можете сегодня унести от Радио НС.
3: Да, ну и не забывайте, друзья, о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть у нас на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Для тех, кто присоединился вот только-только, всем машем и, конечно же, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 9:08 в Казахстане. На календаре 13 мая, среда. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня день проверки на выдержку. Чем спокойнее вы реагируете, тем больше получаете.
0: Тельцы, кто-то может недооценить вас, и это даже сыграет вам на руку.
1: Близнецы, не пытайтесь все объяснить. Ваши действия сегодня убедительнее слов.
0: Раки, день подсказывает замедлиться и не принимать решения на эмоциях.
1: Львы, внимание окружающих будет приковано к вам. Используйте это в своих интересах.
0: Девы, сегодня выгодно отпустить жесткий контроль и позволить событиям развиваться естественно.
1: Весы, неожиданный поворот может резко поменять ваши планы, но в лучшую сторону.
0: Скорпионы, ваша сила сегодня в умении видеть скрытые мотивы людей.
1: Стрельцы, день располагает к спонтанности. Именно она приведет к яркому результату.
0: Козероги, не цепляйтесь за старые схемы сегодня и больше радуйтесь мелочам.
1: Водолеи, странная идея, пришедшая сегодня, окажется намного перспективнее, чем вам кажется.
0: Рыбы, кто-то рядом даст вам важный знак или подсказку, не пропустите ее.

0: Шоу «Беж» на радио НС продолжается. 9:18 в Казахстане. И у нас впереди наша любимая рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Вы присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре мы обсуждаем мотоциклы.
0: Да.
1: За или против? Признаюсь честно, лет до 25 я была кардинально против мотоциклов.
0: Почему?
1: И все друзья, которые у меня катались на мотасах, они слышали шквал негативных моих эмоций на этот счет. Но потом в один день все поменялось. Кстати, это было в мае.
0: Они тебя не катали до этого, а тут решили покатать.
1: Они предлагали катать, и один раз я даже садилась, но я орала, как не знаю кто. В общем, в итоге один день мая, как раз это было в пандемию, поменял все. Я села двойкой, и с этого момента я много чего поняла. Я уважительно всегда относилась к мотоциклистам, на дороге и так далее, но я была колоссально против.
0: Так.
1: А сейчас, думаю, что от категории А у меня просто один шаг, и все. Я сама себя немножечко осаживаю на этот счет.
0: Слушай, будет очень круто смотреться. Попробуй.
1: Двойкой ко мне сядешь?
0: Конечно. Буду орать, правда, но буду.
1: Все.
0: Да, ребята, а вы как относитесь? Впереди у нас Нихабар, как раз послушаем голосовые ваши. Успевайте отправить по номеру 775-106-2011.
2: Шоу на радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Аралар мен соналар иттер сияқты жарылғыш заттар мен есірткілерді іздеуді үйрете алады.
2: Жарнама.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Кия. Movement that inspires.
2: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серпіс НС радиосы.
6: Басын тастап кеткен анасына өштесі бөсе. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырап. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап. Күн сайын. Сағат 21:00-де. Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Не хабар.
1: Ну что, друзья, давайте продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня в Нехабаре мы спросили у них, за они или против мотоциклов. Первое голосовое к этому часу. Давайте послушаем.
2: Давай.
3: Привет, страна, привет, НС, привет, девчонки.
1: Привет.
3: По поводу мотоциклов. На дороге, блин, не всегда заметишь. Хорошо, что в нашем городе, у Кукшетау, их мало, очень мало, этих мотоциклов. Они такие маневренные, быстрые, шустрые, что можно не заметить просто. А в общем, ну, мне кажется, мотоцикл – это мечта каждого мужика, которому уже за 30. Воспоминания из детства.
4: Подождите.
3: Вот. Всех, да, воспоминания из детства, сами себе мотоцикл. У меня то же самое, блин.
1: Ага.
3: Все старшаки у нас ездили на мотоциклах, и все девчонки были их. Все девчонки хотели с ним покататься. Иж, Юпитер, Урал, не имеет значения. Вот
1: прикольно.
3: С детства.
4: У меня вопросики. Почему мечта только мужиков, я не поняла? Что за дискриминация?
1: Девчонки
4: такая?
1: Тоже хотят, конечно. На самом деле. Да, идем дальше.
5: Доброе утро, девушка красавица, доброе утро, страна.
1: Привет.
5: Мотоцикл есть классный. Тут надо не так вопрос ставить. Не мотоцикл за или против, а за или против адекватных водителей. Потому что нормальный байкер, нормальный райдер, он никогда не будет газовать, он не будет шашковать. А вот эти вот ребята с доставки, ну, честно говоря, иногда смотришь, мне кажется, они, выходя из дома, сохраняются, что ли. И у них в кофре лежат пару запасных жизней.
4: Да,
5: то есть пару скулов маневрируют, шашкуют. Ну, а нормальные ребята, кто на байках ездит, они ездят грамотно.
1: Так, отличное
4: нельзя
1: мнение.
4: Нельзя не согласиться, я тут прям
1: отлично,
4: за.
1: Идем дальше. Сейчас только потеряла ваше голосовое, к сожалению. А вот попала.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, девушки.
4: Доброе утро.
6: Хорошего всем настроения.
1: Привет.
6: Хорошего дня. В детстве я ходил в станцию юных техников, занимался картингами.
1: Ага.
6: Вот. Потом, когда на соревнованиях там выступили, на отлично, мамка что-то испугалась. Увидела, как на мотоциклах тоже беспредельничала. И она попросила единственное в этой жизни, пожалуйста, не езди на мотоцикле.
1: Умоляла?
6: Я тебе куплю машину. Ну, с этим условием я договорился. После этого ни разу не садился на мопед, на мотоцикл, на картинг, ни на что. Как-то так. Всем хорошего дня.
1: Мама не разрешает.
6: Забыл сказать, да, я за мотоциклы, только главное не нарушать правила ПДД.
1: Ну, это правильно,
6: да. Можно.
1: С этим мы согласны. Идем дальше.
7: Доброе утро, девчонки. Самые позитивные, самые привлекательные, самые. Салам алейкум, Казахстан. Салам алейкум, бешманьяки. К мотодвижению я отношусь очень позитивно. Сам прошел путь от Верховины до Кавасаки Ниндзя 750 кубов. Но, как говорится, не знаю что, меня переключило в противоположную сторону. Я перешел на оффроуд. И довольно долго. Вот были машины до прадиков подготовленных. Но остановился я. Любовь моя была Гранд Чероки. А что касается вот этих тра-та-та-та-та-та-та, то это и ребята всегда и на машинах тоже устраивали, поэтому бочку гнать на этих мотоциклистов, ну, я думаю, не стоит на байкеров. А так, всем добра. Всем хороших дорог, ни гвоздя, ни жезла.
1: Спасибо.
7: Всем удачи, всех обнял, приподнял.
4: Молодец какой-то, Хир.
1: На место,
4: всех.
1: На место не поставил. Ай-яй-яй, идем дальше.
8: Так. Всем салим.
1: Привет,
8: девчонки. Радуйте с утра нас своими звонкими голосами и хорошим настроением.
4: Спасибо.
8: По поводу мотоциклов хочу сказать, что я за, но с некоторой оговоркой.
4: Что там?
8: В том плане, что к ним нужно... серьезные отношения.
1: Uh-huh.
8: Поэтому считаю, что на мотоциклах, к мотоциклу надо, до мотоцикла надо дорасти. В молодости тоже катался на мотоцикле, но потом переключился на автомобиль, и сейчас моя профессиональная деятельность – это ремонт автомобилей.
4: Здорово.
8: И вот непосредственно сейчас я вот электробайк сына ремонтирую. Нравится мне техника. И да и друзья у меня все, не все, но некоторые сели на мотоциклы, так как в наше время, особенно в городе Алматы, вообще невозможно двигаться на машинах. А байки в этом плане перспектива хорошая.
1: Отлично. Идем дальше.
9: Доброе утро, дорогие ведущие.
1: Доброе утро,
9: дорогие
1: утро.
9: Радиослушатели.
4: Доброе утро.
9: К мотоциклам я отношусь не очень хорошо, так как я их боюсь. Есть такая поговорка. Водитель автомобиля радуется в двух случаях, когда купит автомобиль и продаст автомобиль. Водитель мотоцикла тоже радуется в двух случаях, когда купит мотоцикл и выйдет с больницы.
4: Сложно. Привет врачам 4-й больницы.
1: Так, идем дальше.
10: Доброе утро всем слушателям радио НС.
1: Доброе утро.
10: Доброе утро прекрасным ведущим.
1: Угу.
10: Я очень положительно отношусь к мотоциклу, мотоциклистам,
1: угу.
10: Но каталась последний раз в 2010 году.
4: О-о-о.
10: Одноклассник мой решил покатать
4: ага.
10: по аулу. Это было вообще классно. И с тех пор я еще ни разу не каталась. Если будет возможность, обязательно прокатаюсь.
1: Да.
4: Классно.
1: Хороший. Желаем вам
4: одноклассник.
1: Удачи. Пусть он свяжется с вами и покатает снова. Идем дальше.
2: Привет, девочки. Привет, страна.
1: Привет.
2: Постараюсь вкратце. По поводу мотоциклов, я прям вообще ни разу не фанат. Я их прям дико боюсь. Они так носятся. И, как говорил один мой знакомый, два колеса везут... Ой, четыре колеса везут тело, а два везут душу. Это прям действительно, наверное, в точку сказано. А вот я и моя доченьки старшеньких, они прям ярые фанатки этих мотоциклов. Носятся на них. Блин, я когда на них смотрю, думаю, господи, спаси и сохрани их. Не зря же я мучилась два раза по девять, а потом еще и прижала. А они прям обожают эту технику.
1: Прикольно.
2: Ну, по-моему, больше ничего не надо, кроме нее. И вот этот адреналин, драйв, прям у них глаза горят, как у бешеных кошек. Короче, а я вообще, не знаю, прям боюсь и не очень люблю. А что касается мопедистов этих, так я не знаю, это вообще, это, по-моему, отдельная тема.
1: Да, это отдельная тема.
4: Про них когда-нибудь потом.
1: Да, и последнее к этому часу.
11: Доброе утро, страна, доброе утро, Радио НС. Я вообще согласна за мотоцикл, хоть я и мама, но я очень хочу, но мне нельзя. Мне запрещал брат, не запрещает, теперь я вышла замуж муж. И это остается просто моей мечтой.
4: Получается, мужчины зло в вашей семье, что ли?
1: Так, ну что, друзья, вот такие были голосовые сообщения сегодня в нашем Нехабаре. Все молодцы, всем спасибо за участие. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 80 тысяч тенге. Не пропустите.

0: 80 тысяч тенге накопили мы в нашем банкомате, и я думаю, что пора уже их забрать, друзья.
1: Может, мы их сами заберем? Но что-то никто не забирает,
0: не можем
1: никто
0: мы
1: не взламывает.
0: При всем желании мы этого сделать не можем.
1: Ну, ладно. Ну, тогда вы, друзья, отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, мы ждем ваши заявки, и в заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бешу». На радио МС.

0: Альфа-Куш активирован.
1: Только Ксения знает, как мне нужны 80 тысяч тенге прямо сейчас на карте. Но не судьба.
2: Зато, возможно, судьба сегодня улыбнется Амеду из Алматы, который уже попал с помощью нашего рандома в наш прямой эфир. Амед, доброе утро.
1: Доброе утро, Амед.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Амед. Переключайся с громкой связи на обычную, через трубочку телефона, чтобы тебя было приятнее слышать, потому что есть помехи.
2: Потому что я буду кусаться, да. Потому что я всем говорю, выключайте. Все думают, что нас можно обмануть.
1: А ты знаешь, как много людей мечтают, чтобы ты их покусала, а? Девушка.
2: Подожди, у нас большой куш. Вопросы у нас не те.
1: Да. Ну что, у нас есть для тебя вопросы, именно для тебя подготовленные, с тремя вариантами ответов. Твоя задача, Амед, чтобы ты ответил на все вопросы правильно и отдал выигрыш мне. Шучу, так не будет.
2: Ты готов?
3: Да, готов.
1: Молодец, погнали, удачи тебе.
0: Первая цифра.
2: Амед, начинаем взлом банкомата сегодня с того, что отмечается Всемирный день одуванчика. Скажи, пожалуйста, какой вид одуванчиков занесен в Красную книгу Казахстана? Если ты сегодня слушал с самого начала наш эфир, ты должен знать ответ. Варианты ответов. Луговой, одуванчик лекарственный или коксагас? Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Амед, скажи, пожалуйста, в какой стране одуванчик считается символом счастья? Варианты ответов. Первое – Япония, второе – Ирландия и третье – Китай. Как ты думаешь?
3: Второй.
1: Цифра номер два принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос, Амед, тоже про одуванчики. Скажи, пожалуйста, что находится внутри корня коксагаза? Варианты ответов. Каучук, мед или смола, как ты думаешь?
3: Первый.
2: Цифра номер один принята, и код с Амедом из Алматы сегодня получился 1-2-1.
1: В нашем банкомате 80 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. Подвели одуванчики сегодня нашего
1: Амеда. А я хочу сказать, сам виноват, надо было слушать нас с 7 утра. Мы говорили сегодня.
2: Лима сегодня рассказывала про эти одуванчики на самом деле, и ты бы, правда, знал и был готов.
1: Да.
2: В первом вопросе, в общем, мы с тобой сразу ошиблись, потому что на самом деле тот самый краснокнижный одуванчик – это коксагас, иными словами, резиновый корень, за срыв которого предусмотрен штраф в 3000 МРП.
1: Да, так что, Амед, будь аккуратен. Во втором вопросе тоже ты ошиблась. На самом деле одуванчик считается символом счастья, верности и силы солнца во многих культурах, однако чаще всего его позитивное значение ассоциируют с Китаем, а не с Ирландией.
2: Ну, а в третьем вопросе Амед ответил правильно. Mm-hmm. Внутри корня коксагаза находится ценное сырье – натуральный каучук. Именно из-за него растение получило свое название, которое в переводе с тюркских языков означает «зеленая жвачка».
1: Вот так вот. Амед, ну не расстраивайся, пиши нам еще, и хорошего дня тебе желаем.
3: Все, спасибо, до встречи.
2: Угу, он так многозначительно сначала помолчал.
1: Помолчал.
2: Слова, видимо, выбирал, как нам правильно
1: культурнее. Ну что, своим проигрышем Амед добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге, уже завтра в нашем банкомате целых 85 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:49 в Казахстане. Это говорит о том, что нам, друзья, с вами придется уже попрощаться. Но ненадолго. Завтра в 7:00 утра здесь все дружненько соберемся.
1: Ты знаешь, вот тут некоторые радиослушатели против пишут, я не договорил.
0: Да, ты что? Да, по поводу мотоциклов?
1: Да, не успели в Нихабар отправить голосовое сообщение. Очень расстроились по этому поводу.
0: Кстати, по поводу голосовых сообщений обычно кусаюсь я, девочки, мальчики. Угу. Двухминутные. Полтораминутные голосовые сообщения мы не можем в эфире послушать, потому что очень много голосовых сообщений, и нужно дать всем высказаться. И именно поэтому сегодня не успели половина, наверное, тех, кто отправил заявки голосовые.
1: И еще мы не можем послушать сообщения, в которых вы такие колкие фразочки используете, немножечко некорректные, поэтому имейте в виду. Ну, точнее, мы с Бимурзиной это можем послушать, а вот страна в нашем исполнении не может это послушать, поэтому, когда записываете голосовушки, не забывайте, пожалуйста, что дети нас с вами тоже слушаем.
0: Угу. Ну все, теперь мы высказались.
1: Затоксичили по полной. До завтра нас отпустило.
0: До завтра в 7:00 утра здесь встречаемся.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Настоящий игрок не тот, кто часто играет, а тот, кто редко проигрывает. Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
1: НС радиосында Жернова. 301-6000.

0: tonight. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Солтүстік полюсте оңтүстікке қарағанда жылы.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио NS 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Нью-Йорктің орталық саябағы Монако князьдігінен 2 есе және Ватиканнан 10 есе үлкен.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: сайтында. Байланыс нөмірі 8777-213-88-88. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Разные мысли. Зубы мудрости появляются значительно позже клыков.
1: Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
2: МС Радиосында Жернова. 350 алпыс

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, ну что же, всем привет! Давненько не выходил в эфир, аж с прошлой недели. И вот мы снова встречаемся с вами на волнах радио НС. Среда уже вовсю создает настроение той самой маленькой пятницы. Так что неделя постепенно начинает набирать приятный темп. Поэтому предлагаю прямо сейчас немного отвлечься от дел, отбросить мысли о работе и просто провести этот час на хорошей волне. Тем более формат позволяет в эфире программа приветов и поздравлений лайв-чат. Самое время напомнить о себе, передать привет близким или просто добавить кому-то хорошего настроения. Номер для связи все тот же. WhatsApp номер 775-1060-011. Пишите. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Погнали разгонять этот час.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Лайв-чат.
1: Ну, друзья, вижу, ваши первые приветики уже подоспели к нам в личку в WhatsApp. Если что, номер, напоминаю, 775-1060-011. И вижу также, что вы активизировались после моего сигнала о старте программы приветов и поздравлений лайв-чат. Ну и как после такого, друзья, не стартануть сразу же с первых ваших прекрасных слов. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому человеку, супругу Али. Жаным, как твои дела? У нас же все хорошо, я выезжаю в деревню. Письмо еще твое не пришло. Люблю тебя очень и скучаю, твоя девочка Аира, ну, с такими вот смайликами в виде сердечек, очень миленькими и дополняющие это прекрасное сообщение. Отправили с большой радостью, Лали, ловите. Передаю привет мужу Эльдару. Моя булочка, надеюсь, тебе дошли наши фотографии, и ты, смотря на них, хоть немного улыбнулся. Совсем скоро все это закончится, и ты будешь рядом. Мы все это пройдем. Завтра уже увидимся, моя любовь. Очень сильно тебя люблю. Безумно жду твоего возвращения. От Миланы тоже сердечком, куда уж без него. Дополняющее отличное сообщение. Эльдар, ловите от Миланы вашей прекрасной. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет Асылбеку. Асылбек, мой спасательный друг. Хочу пожелать крепкого здоровья и удачи в спорте. Значит, Асылбек прямо сейчас может заниматься и слушать наше прекрасное радио. Асылбек, ловите удачно. Скорее всего, тренировки удачные вам и, конечно, удачи в принципе в спорте. Своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Знаешь, чего мне сейчас не хватает? Тебя рядом со мной, когда ждешь встречи, считай мгновения, а находясь рядом, забываешь обо всем. Ты мой милый, любимый и родной, ты мой мир, обниму тебя нежно, согрею теплом своего сердца, мечтаю коснуться твоих губ своими поцелуями, почувствовать тепло твоей руки. Каждая мысль о тебе приносит одновременно и боль, и разлуки, и сладкое предвкушение встречи. Я жду тебя, жду с нетерпением, с надеждой и любовью. Люблю тебя бесконечно, твой ангел-хранитель Наталья тоже. Смайлики, соответственно, друзья, кто бы мог подумать, различного калибра. Все это, друзья, отправляем еще раз мужу Евгению от ангела-хранителя Натальи. Успеваем, друзья, буквально еще одно сообщение зачитать, которое звучит следующим образом. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Власову Артему. Сынок, жизнь может быть разной, сложной, шумной, непредсказуемой. Но ты всегда помни, у тебя есть семья, где тебя ждут, и мама, которая любит тебя просто за то, что ты есть. Вот такое вот признание на всю страну. И персонально для Власова Артема мы отправили в нашем эфире. Так что, Артем, также ловите. Всем же, друзья, прошу набраться терпения. Вижу большущую очередь в нашем WhatsApp. Обещаю совсем скоро вернуться. Буквально 2-3 песенки, друзья. И сразу же выйду в эфир, чтобы обрадовать не только вас, но и ваших близких. Для всех же остальных, кто еще не в курсе, что происходит, кто только присоединился, программа приветов и поздравлений и номер WhatsApp буквально через пару секунд. Ловите.
0: МС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: И, друзья, настал момент, когда необходимо посмотреть на наши дорогие Яндекс.Карты и удостовериться, как обстоят дела на дорогах. Согласно, опять же, Яндекс.Картам, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Рускулова со стороны запада вы потеряете 15 минут дороги от улицы Букиханова до Сакпакбаева. По Раимбека в западном направлении ожидается затор от проспекта Сейфуллина до улицы Казакова, все те же 15 минут. Ну и по Альфа-Раби на юг полчаса, друзья, вам уже понадобится от проспекта Достык до остановки Весновка. В Астане тем временем 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Тайбекова до проспекта Турана. Также ожидается затор по проспекту Тлендиева от переулка Келещек до улицы Дулата Бабатайуле. Ну и по проспекту Таульсездык простоять придется от улицы Ахуртас до проспекта Мамушилы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: Ну что ж, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 14 мая, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 18. В Алматы же прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой плюс 19 градусов.
0: Погода. НС Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

0: Группа Smoky сейчас украшает конец этого музыкального часа своим легендарным Living Next Door to Alice. Песня, которая уже давно стала чем-то большим, чем просто трек. Ее узнают с первых секунд, даже если название вспомнить получается не сразу. Ну и что интересно, многие любят ее именно за ощущение истории внутри. Будто слушаешь не просто музыку, а маленький фильм про чувства. Воспоминания человека, который слишком долго не решался что-то изменить. Психологи, кстати, часто говорят, что люди нередко привязываются не только к самим событиям, но и к образам прошлого, тем самым Элис, ну или же Алисам из своей жизни. И музыка в такие моменты работают как машина времени. Но одна мелодия, и ты уже мысленно где-то далеко. Наверное, поэтому подобные песни и становятся вечными. Они не про конкретное время, а про ощущения, которые знакомы каждому. Ну а мы тем временем красиво подводим этот музыкальный час, друзья, к завершению.
1: МС Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Дорогие слушатели, 17.03 и замечательный трек от Анны Асти и Димы Билана под названием «Эпилог» открывает наш новый музыкальный час. Вообще, если говорить правильно, «Эпилог» — это заключительная часть истории, когда нам показывают, что стало с героями уже после всех событий. Но у нас сегодня все наоборот. Это не конец, а только начало еще одного часа, который хочется провести ярко, спокойно и с хорошей музыкой. Да и само название будто намекает. Иногда не стоит воспринимать что-то как финал. Возможно, это просто переход к следующему этапу. Следующему настроению, ну или же следующему треку. А впереди у нас действительно много интересного. В двери эфира уже буквально ломится легендарная Шакира и не менее прекрасная Максим. Так что погнали дальше.
1: НС. Лучшее для твоего настроения.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Наши любимые пробки, друзья. Время уже 17 часов 18 минут. Значит, пришла пора заглядывать в Яндекс.Карты. В Алматы прямо сейчас 7 баллов. И по проспекту Рускулова со стороны запада вы потеряете 20 минут дороги от улицы Бокейханова до Бокеева. По Жарокова в южном направлении ожидается затор от проспекта Абая до улицы Утепова полчаса. Ну и по Альфа-Раби на юг более получаса вам понадобится от улицы Луганского до Маркова. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от Астаны-Арены до улицы Сыгынак. Также ожидается затор по Кургальчинскому шоссе от улицы Думалакана до проспекта Туран. Ну и по проспекту Богимбай-Батыра простоять придется от улицы Шуканова-Лиханова до проспекта Республики. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Разные мысли. За 5 минут 40 узнаешь человека лучше, чем за 5 лет жизни.
2: Жернова.
3: Давай, ребята!
1: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС Радиосында Жарнама. 350 алты.

0: Ну а в наших глазах и ушах, друзья, прямо сейчас легендарная группа Кино. Есть в их песнях что-то особенное, вроде все просто, но каждая строчка будто цепляется за мысли и остается где-то внутри надолго. Ну и пока лазил, друзья, по просторам интернета в перерыве между треками, наткнулся на свежий астрологический прогноз. Говорят, что после 12 мая особенно интересный период начнется сразу у трех знаков. Для львов время напомнить о себе, на что они вообще способны. Тельцам прогнозируют удачные возможности и хорошие совпадения. Ну а скорпионам серьезные перемены и новый этап. Так что если вдруг услышали свой знак, возможно, это маленький намек не бояться что-то менять или хотя бы попробовать сделать шаг вперед. Ну а музыка у нас сегодня и без всяких прогнозов заряжает правильно.
1: Синь, шесрап, калаганэнда ау. НС Радиоса.

0: И Алан Уокер, друзья, на момент 17 часов и 44 минут плавно подводит нас к завершению не только этого музыкального часа, но и моего сегодняшнего эфира. Среда – та самая маленькая пятница, постепенно подходит к концу, а значит неделя уже уверенно перевалила за свой экватор. Ну и, пожалуй, сегодняшний вечер вполне можно завершить красиво и с хорошим настроением. Тем более, что сегодня отмечается Всемирный день коктейля. Так что у кого-то впереди спокойный домашний вечер, у кого-то встреча с друзьями, а кто-то, возможно, уже выбирает, чем отметить окончание этого дня. Главное – провести этот вечер в приятной атмосфере и оставить все лишнее где-то позади. С вами был Тамерлан Исмаилов, спасибо за компанию и до новых встреч в эфире. Пока-пока!
1: Радио Нын Уздыга. НС.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на завтра, дорогие друзья, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 18. В Алматы же прогнозируется облачная погода с прояснениями и с температурой плюс 19 градусов.
0: Погода. Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00098111818 от 29 ноября 2018 года.
0: Радио МС.

Разные мысли. Терпение – это великая сила, когда лопнет. Реклама. Мамрая.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: «Разные мысли». Если человеку открыть глаза, ему уже трудно будет закрыть рот.
1: Жернова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-00-981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Майкия. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на ascona.kz.
6: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.